0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 25 сентября в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Наоэро покинет МУС после призыва Трампа. Непал планирует эвакуировать жителей из районов, пострадавших от повлекших жертвы внезапных наводнений. А сейчас подробнее об этом. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили саммит в Вашингтоне. Встреча в четверг стала их вторыми личными переговорами в этом году после визита Трампа в Пекин в мае. Перед саммитом Трамп приветствовал Си Цзиньпина в Белом доме на торжественной церемонии. Это первый визит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2023 года. Трамп сказал: «В ходе этого визита мы также обсудим насущные вопросы, касающиеся безопасности, технологий и сверхинтеллекта. Решения, которые мы принимаем сегодня в этих областях, могут способствовать миру и процветанию на протяжении многих десятилетий». Си Цзиньпин заявил: «Китай и США имеют разные национальные особенности, но благодаря откровенному, углубленному и непрерывному диалогу мы можем лучше понимать друг друга и искать точки соприкосновения, откладывая в сторону разногласия и укрепляя взаимное доверие». Затем лидеры собрались на саммит в овальном кабинете. Позже Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление. В заявлении говорится, что обе стороны договорились продолжить диалог по вопросу искусственного интеллекта и предотвратить злоупотребление этой технологией. Также отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, конфликту в Украине и ситуации на Корейском полуострове. В заявлении отмечается, что Си Цзиньпин выразил надежду на то, что США будут придерживаться правильной позиции, выступая против независимости Тайваня. После саммита журналисты задали Трампу множество вопросов, в том числе обсуждали ли они вопрос о Тайване. Он просто ответил, что встреча прошла отлично. Президент Науэро, островного государства в южной части Тихого океана, ранее известного как Науру, заявил, что его страна выйдет из состава Международного уголовного суда. Дэвид Адеанг сказал об этом во вторник, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН. Адеанг охарактеризовал МУС как многостороннюю организацию, значимость которой для Науэро, по мнению этой страны, все больше снижается. Он сообщил, что его страна подаст документы о выходе из суда до того, как он покинет Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп в своей речи на сессии ООН ранее в этот же день раскритиковал МУС и призвал страны выйти из его состава. Администрация Трампа в августе вела в отношении руководства МУС, в том числе его председателя Акане Томоко, санкции, предусматривающие замораживание любых активов, находящихся на территории США. Три африканские страны – Буркина-Фасо, Мали и Нигер – в прошлом году заявили, что выйдут из состава МУС. Эти страны углубляют связи с Россией и выступают против выдачи судом ордера на арест президента Владимира Путина в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Украине. Еще одна африканская страна, Чад, в июле объявила, что выйдет из состава суда. По словам ее официальных представителей, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США попросил Чад пересмотреть свое членство в МУС. Россия усиливает нанесение ударов по Украине. Украинские официальные лица заявляют, что в четверг российские войска нанесли удары по нескольким гражданским объектам по всей стране, включая роддом в Киеве, в результате чего погибли 8 человек. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в столице погибли 2 человека – женщина, направлявшаяся в убежище, и мужчина, пережидавший атаку в подземном переходе.
По словам официальных лиц, в Восточной Харьковской области погибли 6 сельскохозяйственных рабочих. Украинские военные заявили, что Россия использовала баллистические ракеты и беспилотники в ходе атак. Москва утверждает, что удары были нанесены по объектам, имеющим отношение к военной сфере. У украинских войск заканчиваются ракетоперехватчики, и президент Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что Украине срочно необходимо больше таких средств для защиты жизней. Представитель правительства Непала, ведущий вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил, что власти планируют переселить в безопасные места жителей районов, которые пострадали от повлекших жертвы ливневых паводков и сели в августе. Тхарам Радж Упрети, исполнительный директор Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в четверг дал интервью NHK в Катманду. В субботу исполнится месяц после стихийного бедствия в приграничном регионе между Непалом и Китаем. Упрети заявил, что правительство планирует объявить приречные и другие районы, пострадавшие от стихийного бедствия, небезопасными для проживания. Оно также подбирает безопасные места для долгосрочного проживания и работает над переносом школ, больниц и других объектов. Упрети сообщил, что переселение, вероятно, начнется в ближайшие несколько недель, и власти готовят временное жилье. По его словам, правительство намерено обратиться к Японии за содействием. Упрети также сказал, что операции по поиску людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными в тоннелях гидроэлектростанции, могут завершиться через 1-2 недели. В результате внезапных наводнений и сели в Непале погибли 1453 человека. Более 5600 числятся пропавшими без вести. По сообщениям государственных СМИ Китая, в этой стране погибли 43 человека, а более 510 остаются пропавшими без вести. Жители одного из городов префектуры Фукуи, который этим летом сильно пострадал от наводнения, участвовали в состязаниях по подъему камней и мешков с песком. Мероприятие состоялось в среду в синтоистском святилище Хачиман, расположенном в районе Марока, города Сакари. В этом году ежегодное мероприятие имело особое значение. Оно проводилось и с целью подбодрить местных жителей после наводнения, вызванного рекордными ливнями в конце августа. Около 70 человек, включая детей и взрослых, соревновались в группах, разделенных по возрасту и полу. Зрители восторженно подбадривали и аплодировали, когда некоторые участники старались поднять камень весом около 100 килограммов до уровня плеч. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
4: Вьетнаму дес.
3: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。
4: はい、

0: しました。
1: Мы работали волонтерами в начальной школе.
0: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: Вместе мы пели и танцевали.
2: Мия отвечает.
0: そうだったの。
1: Понятно.
2: Там продолжает.
0: はい。ユキさんに会いたいです。
1: Я бы хотела снова встретиться с ним.
2: Какие приятные воспоминания, как там Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
1: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: メロンパフェでございます。おいしそう。
0: タム、ユキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: そうだったの。
4: はい、ユキさんに会いたいです。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Вместе мы пели и танцевали.
0: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» – это «петь». «Утау» с окончанием «тари». «Одоттари» – это «танцевать». «Одору» – также с окончанием «тари». «Симашта» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте тари форму глагола. Чтобы образовать тари форму, замените т в конце т формы на тари.
2: В ключевой фразе там выбрала из нескольких совместных действий два: пели и танцевали. Поэтому она сказала утаттари, одоттари.
1: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали» – «симашта».
2: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
0: Утаттари, одоттари шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
2: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Вот что значит фразы этого диалога.
5: 北海道で何をしますか？
2: Что будете делать на Хоккайдо?
1: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. 何をしますか？ Это что будешь делать?
5: ハイキングをしたり、Онсен не хайтта риштайдес.
2: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
1: Хайкинго штари. Это хайкинго суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен не хайттари, это онсен не хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу». Стайдес в конце. Так что тари может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
2: Послушайте и повторите вслух.
0: Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штайдес. Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штайдес.
1: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
0: 買い物をする. 買い物をする.
1: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
0: 海で泳ぐ. 海で泳ぐ.
1: Плавать в тари форме – это…
0: Ойойдари. Ойойдари.
1: Попробуйте.

0: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
3: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
2: Ойсо!
4: Ойсисо!
2: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
5: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
5: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
6: Ветнаму дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
5: Соу датта но?
6: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
3: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
3: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кэки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
3: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
3: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
3: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!